Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: 89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.
1: But it never does. That's 'cause you at war with love.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

где стены шуршат несказанными словами, сделали шаг.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

Кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

у окна, смотришь в телефон. Тебе уже час не отвечает он. А ты очень ждешь и салфетки рвешь.

А ты не скажешь и привет, когда я подойду к тебе, заметив взглядом. В ответ услышав лишь твое пока.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

つの音の響く限りにリンゴ外へ行く蜜に破られて行く。

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: И девочки, доброе утро, любимые радиослушатели. Мы вместе. 89.1 FM, первое радио, и вы, где бы вы ни были, куда бы вы ни шли, куда бы вы ни бежали, куда бы вы ни ехали, вам не убежать. Да. Всем привет!
1: В эфире Александр Солнце.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. И снова мы будем родными.

0: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
3: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
4: Фонтана, фонтана, фонтана.
5: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Сейчас особенно выгодно в Маданэй Мане. Стейк свиной реберный свежий 54,90 за килограмм. Креветки премиум XL очищенные только 39,90, две упаковки по полкило. Фета комби Уайт Франция только 15,90 за полкило в соответствии с условиями мероприятия.
4: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: Мега-талантливый принц, которому просто не повезло со временем. Потому что творить в то же самое время, когда на небосклоне Майкл Джексон, довольно трудно. Но эта песня «Most Beautiful Girl in the World», мне кажется, одна из его лучших. Но опять же, это мое мнение. У каждого своя любовь. Ну что ж, мальчики и девочки, делаем первую остановку на сегодня. Сейчас небольшой рекламный блок, после чего выпуск новостей. Далее продолжим получать удовольствие от музыки и общения.
1: Реклама. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ-Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ-Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
1: Реклама. Новости.
5: Цель атаковал более 85 объектов Хизбаллы в нескольких районах Ливана. Подробнее через несколько секунд. Девять часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. За последние сутки ЦАЛЬ атаковал в том числе с воздуха более 85 объектов инфраструктуры террористической организации «Хизбалла». Среди атакованных объектов – склады оружия, пусковые установки и строения военного назначения. В долине Бекаа ЦАЛЬ атаковал подземный объект, использовавшийся «Хизбаллой» для производства оружия. Кроме того, были атакованы боевики «Хизбаллы», действовавшие с целью подготовки терактов против сил ЦАЛЬ. На фоне обстрелов со стороны Хизбаллы и действий ЦАЛЯ в США в минувшую пятницу объявили, что на следующей неделе, 14 и 15 мая, должен состояться новый интенсивный раунд переговоров между израильской и ливанской делегациями. В заявлении Госдепартамента США говорится, что, основываясь на раунде переговоров 23 апреля, которым лично руководил президент Трамп, две делегации проведут подробные обсуждения, направленные на продвижение всеобъемлющего соглашения о мире и безопасности, которое содержательно учитывает ключевые озабоченности обеих стран. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи по-прежнему играет важнейшую роль в формировании военной стратегии, несмотря на ранения, полученные в первые дни американо-израильской военной операции. Об этом сообщает CNN. Разведка США считает, что новый верховный лидер Ирана играет решающую роль в формировании военной стратегии наряду с высокопоставленными иранскими официальными лицами, говорится в публикации. Согласно отчетам разведки, Хаменеи, вероятно, помогает руководить тем, как Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном о прекращении войны. CNN отмечает, что американская разведка не может визуально подтвердить его местонахождение. Один из источников заявил, что отчасти неопределенность связана с тем, что Хаменеи не использует никаких электронных средств для общения, а взаимодействует только с теми, кто может посетить его лично или отправить сообщение с курьером. Соединенные Штаты завершили вывоз из Венесуэлы всего обогащенного урана, произведенного на ее исследовательском реакторе РВ-1, сообщило Национальное управление по ядерной безопасности США. По данным ведомства, команда управления и технические эксперты из Венесуэльского института научных исследований безопасно извлекли 13,5 килограммов урана из реактора менее чем через 6 недель после своего первого посещения площадки. В мае специальное судно доставило материал в США, затем контейнер был перевезен на предприятие в Южной Каролине, которая занимается хранением и переработкой радиоактивных отходов. Там специалисты переработают материал для получения высококонцентрированного, низкообогащенного урана для ядерных нужд США, отметили в управлении. И о погоде. Температура воздуха сегодня повысится на всей территории страны. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме днем 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 22, в Бершеве 29, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Александр Солнцев.
6: Что это за свет?
7: Александр Сердцевич на улице темно.
6: Солнце, солнце, Александр Солнцев.
8: Чего там, все равно.
0: Все равно или нет, мальчики и девочки, рад, что мы сегодня вместе. Обратите внимание, какая замечательная погода. Вообще весна в этом году прямо-таки радует. Чувствуется весна. Вот прям как-то нормально, тепло, хорошо, свежо. Все, кто хотят поскорее на море, поверьте, ваше время наступит. Но нам, людям, которые просто любят гулять на свежем воздухе, дайте немножечко получить удовольствие. Очень надеюсь, что сегодняшний день будет тихим, хорошим, красивым, приятным, замечательным, удивительным. Для кого-то это просто выходной. Для кого-то это, фух, наконец-то выходной. А для кого-то это день, когда можно посвятить его чему-то такому хорошему. Забавному, может быть. Или просто себе. Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, я вам желаю, разумеется, удачи, и пусть все получается. Не буду мешать. Мой девиз по субботам: больше музыки, меньше слов. Так что давайте будем вместе с музыкантами, певцами, композиторами, аранжировщиками, продюсерами проводить этот

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
8: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Свой за своим до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
9: Дельтаформа. Ателье матрасов.
8: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. +3849.
1: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама.
1: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
4: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
5: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442. Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Только в Центркар. Центркар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
8: Центркар Азур.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Сейчас особенно выгодно в Monday Money. Филе и вырезка свиная свежая 69,90 за килограмм. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАВ Кюр, звездочка 9533.
0: Реклама.

0: 10 утра в стране.
1: Что это за свет?
2: Александр Сердцевич на улице темно.
1: Солнцев, Солнцев, Александр Солнцев.
3: Чего там, все равно.

Привет, брателло! Примерно так можно перевести название этой композиции, которая немного напоминает какой-то марш или такой гимн практически веселый. Ну, в общем, в любом случае наполняет какой-то, не знаю, какой-то позитивной энергией, что ли, гордостью немножечко. Да, утром тоже наполняет. В общем, правильно наполняет наши с вами уши. Доброе утро, мальчики и девочки. Здравствуйте. Всем хорошего дня, замечательного вечера и потрясающей ночи желаю я вам. Сегодня здесь, на волнах Первого радио, 89.1 FM. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: «Центркар Азур».
0: Реклама.

0: Это песня про ощущение полета и перемещения. Кстати, следующая рубрика именно об этом. Полный вперед.
1: Привет, это «Полный вперед». С вами Слава Быстрицкий. На линии традиционно Евгений Вейнард. С другой стороны земного шарика Женя. Hello.
2: Hello, hello.
1: Я думал, ты сейчас поздороваться будешь по-китайски. А то я так уже немножко привык за 4 дня.
2: А, даже так?
1: Иронизирую. Машина хоть у меня и китайская на тест-драйве, но она по-русски разговаривает. И иногда забавные такие опечатки, как обычно. Но в основном, слава богу, все хорошо.
2: Я себе представляю свой ступор, если бы мне высветилось на мониторе там рябь, просадия, что там еще.
1: Ты просто еще не сталкивался с реально плохими переводами. То есть бывает просто веселуха на полная.
3: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
1: Автомобиль называется IM, модель называется 6, то есть IM6.
2: Я шестерка.
1: Что такое IM, мы рассказывали, я присутствовал на презентации этой новой марки. То есть это такой лакшери MG китайский, то есть концерн SAIC, как на него говорят некоторые SAIC. Как, ну погоди,
2: да.
1: Тот самый огромный концерн, который выпускает Volkswagen и все такое прочее на китайском рынке, и все тот же MG. Соответственно, и компания Любинский продает эти машины, новая марка, такой вот электрический лакшери очередной на нашем рынке появился. Почему, собственно, мне было интересно на нем поездить, потому что он отличается от всех китайских представленных нынче электромобилей, он немножко другой, концептуально немножко другой. В общих чертах, если на эту машину посмотреть, сразу понятно, откуда она, из Поднебесной, но сейчас нынче все дизайнеры просто помешаны на прямых углах, на грубой форме и так далее и тому подобное. А эта машина пошла совершенно по иному пути. Тут все такое вот сглаженное, гибкое, как когда-то, да, было модно, там, биодизайн, там, вот это вот все. То есть, если эту машину представить во времена Калани или еще кого-то, то она бы очень гармонично там выглядела. А нынче она выделяется из общего ряда таких вот прямоугольных табуреток.
2: Сразу возникает вопрос. Вот эти ребята, которые ее проектировали, вот у них надо было спросить, надо спросить, а они на чем там катались, когда это делали? На Porsche Cayenne или Macan?
1: Ну, есть такие, да, некоторые взаимствования. Но если эту машину обойти сзади, то возникает совсем другая ассоциация.
2: Ну, это понятно, почему мне как раз. Они где-то они не могли угнаться за Aston Martin. Вот, поэтому...
1: Они ехали очень... Как на презентации сказал, они очень долго ехали сзади за Aston Martin.
2: Да, и решили, о, вот нам вот такое сзади надо.
1: Да. Ну, на самом деле, машина, что из себя представляет? Ну, во-первых, IM продают сейчас всего лишь две модели. Это IM5 и IM6. IM5 — это седан традиционный, длинный, тоже в стиле точно таком же. И IM6 — это машина побольше, на размером, как Cayenne, как ты говоришь, точно. Весит она тоже прилично, и габариты у нее приличные. Очень комфортно, вольготно, и место там просто навалом внутри. Ну, мы сейчас еще закончим обсуждать экстерьер, потом уже переместимся внутрь, я расскажу подробнее. Снаружи эта машина, конечно, везде изгибы, изгибы, изгибы, изгибы. Сбоку какие-то на дверях штамповки тоже какие-то изгибы. Впереди бампер очень такой вот непонятной формы с выдающимися углами, которые тоже закруглены. Фары закруглены, каплевидно растянуто вот так прям. То есть длиной там чуть ли не в метр фара длится, начинается фактически от логотипа и заканчивается там далеко на крыле.
2: Я себе уже представил, глядя на это, сумму ущерба при легком ударе. Ну, поскольку у них как бы такой монолит, переднее крыло, передняя часть, переходящая в бампер, да, и потом второе крыло, ну вот все это, да, от правой двери до левой или наоборот, от левой до правой, это все как бы одна деталь визуально.
1: Ну, визуально, да, но на самом деле там есть стык в районе колеса, в верхней точке колеса есть стык, это все бампер на самом деле. То есть фактически до конца фары это все бампер, то есть пластик. Поэтому ущерб на самом деле не выглядит катастрофическим. Единственное, конечно, вызывает беспокойство торчащие вот эти вот клыки, вот эти углы по углам. Они могут встретиться с каким-нибудь высоченным бордюром, хотя там клиренс приличный автомобиль, и тем более он регулируется. То есть там пневматическая подвеска, машина поднимается, опускается в зависимости от стиля вождения и от желания водителя. То есть такая вот опция еще есть.
2: Я не совсем понимаю, как можно обсуждать этот стиль, как бы, вот изначально говоришь, ой, это кажется, этот, по Porsche Cayenne поехал. Да, дальше что? Ну, все, все знают, о чем идет речь. Ну, да.
1: А, ну, то есть можно не... Да, дальше уже все понятно, да. Cayenne, у которого выезжают ручки.
2: Да. Аж, ну, выезжают ручки, это ни для кого вообще не новость.
1: Ну, но сейчас даже у Mercedes выезжают ручки, то есть это такая тенденция, поэтому ничего не поделаешь. Но, на самом деле, дверь сделана, решение открывания двери очень интересно. Так ты подходишь к машине, ручки выезжают, ты дотрагиваешься до ручки изнутри, то есть там тач внутри ручки, и дверь приоткрывается сама, то есть выскакивает к тебе навстречу на несколько сантиметров, а потом ты ее просто плавно открываешь. Багажник тоже, соответственно, пятая дверь, открывается наверх.
2: А он с ноги открывается?
1: С ноги открывается, и с ключа, и с кнопки, и с экрана, и как угодно он открывается.
2: Ну, смотри, все это можно назвать одним словом, на самом деле, все, о чем мы говорили. Это... вполне такой европейский дизайн, да? Европейский автомобиль.
1: Ну, судя по количеству зашитых языков в мультимедию, это именно вот такой перечень европейских языков там. Намек понятен. В общем, завершая экстерьер, хочется, естественно, сказать про полностью стеклянную крышу, которая вот с лобового стекла и до затылка задних пассажиров простирается над машиной, она не закрывается. В принципе, сейчас не жарко на улице, но дискомфорта никакого не вызывало отсутствие шторки.
2: Ну, если стекло выполнено как фильтр UV, то почему нет? У меня в этом как бы немножечко одна другая деталька смутила. Обзор задний с зеркалом.
1: Там, да, присутствует зеркало заднего вида традиционное, но оно настолько маленькое, и эта дырочка со стороны водителя, она настолько незначительная, что ей можно вообще пренебречь. Это зеркало имеет возможность просто складывания места в потолке.
2: То есть зеркало есть, а смысла нет, я понял.
1: Да, потому что все продублировано камерами. Камер там просто немеренное количество в автомобиле. Ты просто нажатием кнопочки получаешь на экране полный... обзор назад. Ты нажимаешь поворот налево, у тебя сдвигается картинка на экране в правую сторону, а слева появляется картинка, что у тебя творится слева. А если направо, соответственно, справа сдвигается и видно справа. Это сначала непривычно, как бы ты все равно смотришь в зеркала. Зеркала, кстати, боковые, ну, большого размера, в них хорошо все видно и так, собственно. Но из-за того, что ты постоянно уже привыкаешь посматривать на камеру заднего вида на экране, то ты уже и посматриваешь на изображение с камер в поворотах. В принципе, это удобно, на самом деле, то есть на удивление.
2: Ну, на каком этапе мы, как водители, вообще перестанем смотреть на дорогу?
1: Ну, я думаю, что на наш век хватит самим все-таки порулить. Изначально этот автомобиль спроектирован под руль, усеченный сверху, то есть штурвал, так сказать. А из-за, как мне объяснили, из-за стандартов израильских, должны были поставить круглый руль. И вот этот круглый руль своим верхним ободом, он прикрывает часть этих картинок с камерами, что немножко, конечно, затрудняет обзор. То есть, и вот тут возникает некий такой вот спорный момент, да, то есть вроде экран отличный, сделан хорошо, графика продумана, но вот вся эта красота прикрывается рулем. Со штурвалом, конечно, было бы видно намного лучше, но рулить со штурвалом — это такой другой опыт, я бы так сказал. Музыка, звук отличный, там вместо эквалайзеров там ты просто выбираешь, где ты хочешь находиться, в студии, на концерте, на улице, звук только для водителя и так далее. Такие вот, знаешь, кнопки большие на экране, когда ты заходишь в режим музыки.
2: Это на центральном планшете?
1: Это на центральной, да, там центральный планшет, он лежит фактически горизонтально. Кондиционер доступен всегда в нижней части экрана. CarPlay, Android Auto, все беспроводно, выводится на экран, который стоит наверху, состоящий из двух областей, то есть как бы приборная панель, и правая область — это для всяких аппликаций Android Auto или CarPlay. Правая часть выводит все, что на телефоне находится. Телефон при этом лежит в беспроводной зарядке и при этом охлаждается, то есть там продувается воздухом это место. То, чем обычно страдания вот зарядки беспроводной, да, когда у тебя телефон раскаляется. Допустим, в Zikere, в X, пошли еще дальше. Они засунули беспроводную зарядку в сам подлокотник. Ты через подлокотник чувствуешь, как раскалился твой телефон. В этой машине все в порядке. Место с охлаждением. Как бы все, в принципе, нормально. Ну и подсветка в дверях, LED ночные, да, ты можешь там цвет выбирать, настроение и так далее.
2: О машине когда говорить будем?
1: Ну, на самом деле, машина сама по себе — это такой сгусток технологий. Это электрический автомобиль. Данная модель, которая мне досталась, это заднеприводная с одним двигателем, мощностью в 408 лошадиных сил, с разгоном в около там 5 секунд до 100. Есть такая же версия с двумя моторами, мощностью в 789 лошадиных сил, с крутящим моментом 800 ньютон-метров и разгоном в 3,5 секунды до 100. Полноприводная. На таком бегемоте, если представляю. То есть мне 408 лошадиных сил, мне было настолько с головой, да, хватало, чтобы там просто носиться как сумасшедшему. И я очень рад, что все-таки версия полноприводная мне не досталась, потому что я за себя не отвечаю, знаешь, как говорят. Держите меня семеро.
2: Да, я понял. Если бутылка в руках, ее надо выпить до дна, я понял. Пока садишься, пока дно не увидишь.
1: Да. Несмотря на то, что там приличные такие тормоза, то есть там не диски, такие колеса 21-е с огромным диском внутри, тормозным, с Continental этими тормозными суппортами.
2: Ты смотри, есть что-то реальное, не электрическое.
1: То есть резина Pirelli, тормоза Continental, все как положено. И машина действительно останавливается отлично. Тормоза... Вообще, управляемость автомобиля меня просто не то что удивила, она меня поразила. Задние колеса подворачиваются, то есть...
2: Подруливают.
1: При медленной езде, то есть она движется, разворачивается прям как небольшой автомобиль на парковке и так далее. Впечатляет, а когда ты движешься по трассе, колеса подруливаются в другую сторону, то есть в сторону поворота руля. Очень-очень адекватно. Ну и плюс там есть разные режимы в связи с тем, что они реализовали, да, задние колеса подруливающие, то там есть всякие режимы движения крабом, там выезд из парковки боковой, так и так далее. Всякие вот эти вот интересные штуки-дрюки. Ну, баловство, я понимаю, но есть чем поразить публику.
2: Ну, как сказать баловство? Это история старая на самом деле. Это конец 80-х, если я не ошибаюсь. Где-то район 87-го года.
1: Первый автомобиль с подруливающими задними, на котором я ездил, это, по-моему, была Honda, то ли Accord, то ли Legend, 91-го года.
2: Про 87-й то, что я вспоминаю, это Prelude. Honda Prelude.
1: Prelude — это ближе к спорту немножко.
2: Да, совершенно верно. Причем это был механический привод, так, на секундочку. Инженерная мысль была такая: ого, смотришь и глазам не веришь. Ну, в смысле, когда рассматриваешь сам механизм. Был у меня такой опыт, когда стоял весь механизм и показывал все это.
1: Ну да, тем более, если говорить о этом конкретном автомобиле, подвеской, доводкой подвески занимались специалисты Формулы-1.
2: Ну, Вильямс ты имеешь в виду.
1: Фирма, которая работает с Вильямс. Да, и ты уже чувствуешь себя уже таким вот гонщиком.
2: Ну,
1: достаточно в любом режиме надавить педальку, и тебя просто уносит, получаешь подзатыльник такой неслабый.
2: Ну, при таком запасе мощности и при таком крутящем моменте, я имею в виду...
1: Ну да, который с нуля, да?
2: Да, электрическом. Ну, тут...
1: Собственно, по ощущениям, по эмоциям, этот автомобиль мне подарил динамику.
2: Получается, что осталось только два вопроса. Насколько быстро он расходует батарейку при вот такой вот эмоциональной езде? Это один вопрос. А второй вопрос...
1: Второй вопрос, на сколько километров вообще, да, машина может проехать?
2: Не-не-не, это уже даже не важно. И сколько стоит это удовольствие?
1: Ну, начнем с того, что во всех вообще моделях, которые продаются у нас, во всех комплектациях, автомобиль имеет батарейку 100 киловатт. То есть 100 киловатт — это огромная-огромная батарея. Это максимальная вообще батарея, которую Теслы ставят в свои автомобили. Здесь она вообще во всех комплектациях.
2: Ни о чем не говорит, потому что размер и вес тут играют значение.
1: Когда я заряжался до упора, до щелчка бензобака.
2: Это очень уместно, да.
1: Машина рисовала 509 километров запаса хода.
2: Да, я понял. 500 китайских километров.
1: Самая дальнобойная — это модель не шестерка, а пятерка. Она, во-первых, легче, во-вторых, у нее слабее двигатель, соответственно, расход меньше. И она проезжает заявленных 710 километров, что не может не впечатлять.
2: Это очень такой... Да, это очень сильный показатель. Тут даже обсуждать нечего.
1: Собственно, по ценам. Тут уже, конечно, ты понимаешь, что он хотя и китайский, но все-таки лакшери, поэтому... Денег это тоже стоит.
2: Не томи душу, признавайся. Цена вопроса.
1: То есть конкретно машина, на которой я ездил, то есть это большой SUV с одним двигателем, он стоит 245 тысяч шекелей. Вот. Ну, можно это скрасить еще тем, что единственное в Израиле, они дают 8-летнюю гарантию на все. Вообще на все.
2: 8-летняя гарантия от бампера до бампера, то, что называется.
1: Да. То есть, это, естественно, это очень подкупает. Есть о чем задуматься тем, кто ищет именно какой-нибудь электромобиль с амбициями.
2: Есть задуматься тем, кто может оперировать такими суммами закупок.
1: Да. Автомобиль самой максимальной комплектации стоит 295 тысяч. Самой простой комплектации стоит 215. Мне еще бы интересно, конечно, поездить на 5-й модели, которая чуть поменьше. Как ты ее назвал? Панамерой, да, китайской?
2: Ну, она такая более седанистая, а это более SUV-шная такая.
1: Ну, SUV-то мы с натяжкой говорим.
2: Ну, знаешь, седаном назвать ту же Панамеру очень сложно. Это стиль такой, знаешь, седанистый. Купешно-седанистый. А это все-таки...
1: Сейчас это все, да, такое.
2: Размытое, да.
1: Купешно-седанистое, хэтчбачное. В общем...
2: Ну, смотри, все красиво звучит, и, в общем, нет, выглядит тоже вполне приемлемо, все здорово на самом деле. Даже цена не убийственная для такого набора.
1: Да.
2: Поэтому... Опции всего, сумма возможностей суммарно. Так что с этим все нормально. Ну, наверное, не best offer, но, в общем, где-то так, где-то близко. Ну, тогда возникает еще один вопрос у меня. Наш традиционный последний в такой ситуации. Ты бы себе такую купил?
1: И конкретно такую я бы себе не купил. Она все-таки, несмотря на то, что она как бы, да, рулится хорошо вот даже в городе, но она все равно очень большая для меня. Но, с другой стороны, нынешние цены на бензин мотивируют на покупку электромобилей, особенно в Израиле.
2: О, да, я себе представляю.
1: В общем, такие вот пирожки.
2: Окей.
1: Ладно, буду заканчивать свой длинный монолог.
2: Мне было очень интересно слушать, тут же на этом рынке ничего подобного нету.
1: Я представляю, для тебя это вообще, наверное, другая планета.
2: Абсолютно, как бы даже возможностей нет. Нет, почему? Электромобили навалом, я имею в виду китайская техника.
1: Что ж, до скорой встречи, всем хороших дорог традиционно, до новых тест-драйвов. Слава богу, у нас пока не стреляют, поэтому будем еще пользоваться возможностью взять какую-нибудь машинку на покататься.
2: Надеюсь, получится.
1: Что ж, через неделю встретимся.
2: Ладно, всем хороших, спокойных дорог.
1: Пока-пока.
2: Пока. Спокойных дорог.
1: Пока-пока.
2: Пока.
3: Реклама.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
8: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
4: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Реклама.

0: Современная принцесса диско Софи Элис Бекстер из Британии с соответствующей диско-песней. В завершении очередного музыкального часа, мальчики и девочки, сейчас небольшая реклама и потом новости.
1: Реклама. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. «Дельтаформа». Ателье матрасов. Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама. Новости.
7: США ждут иранской реакции на предложение Вашингтона. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что ждет ответ Ирана на последнее предложение Вашингтона о сделке по прекращению войны на Ближнем Востоке сегодня вечером. При этом Трамп подчеркнул, что американская администрация может занять другую позицию в отношении Ирана, если соглашения не будут достигнуты. «Возможно, мы вернемся к проекту «Свобода», если ничего не получится, но это будет проект «Свобода плюс», то есть проект «Свобода плюс нечто другое», — сказал Трамп. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил о том, что Соединенные Штаты ожидают ответа Ирана на предложение Вашингтона и надеются, что это приведет к серьезным переговорам. Однако на сегодняшний день ответ от Ирана так и не поступил. Официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи в минувшую пятницу заявил, что Тегеран все еще изучает предложение США и объявит о своей позиции после принятия окончательного решения. За последние сутки Цаль атаковал более 85 объектов инфраструктуры Хизбаллы в нескольких районах Ливана. Об этом сообщил пресс-секретарь Цаля, отметив, что среди атакованных объектов были склады вооружений, пусковые установки и здания террористической организации. В долине Бека Цаль атаковал подземный объект по производству вооружений, а на юге Ливана были атакованы террористы. Палестинцы из деревни Аль-Асаса по согласованию с силами безопасности провели похороны мужчины на кладбище Бейт-Алин возле поселения Санур в Самарии. Однако позже на место захоронения прибыла группа израильтян, которая начала выкапывать тело, утверждая, что могила находится слишком близко к поселению. Об инциденте пишут несколько СМИ, в том числе Вайнет. На месте вспыхнули столкновения, после чего туда прибыли силы Цааля. Следуя требованиям военнослужащих, палестинцы извлекли тело из могилы и перенесли его. Цаали заявили, что военные конфисковали у израильтян инструменты и остались на месте, чтобы предотвратить дальнейшие столкновения. Позже семья перенесла тело для альтернативного захоронения в соседнюю деревню. В Цале напомнили, что армия осуждает любые действия, наносящие ущерб общественному порядку, верховенству закона, а также достоинству человека и умершего. Вопрос о координации похорон и обстоятельствах инцидента будет расследован. По итогам будут сделаны выводы. На Красной площади в Москве несколько минут назад завершился парад Победы. Его транслировали в эфире российских телеканалов. Впервые с 2007 года парад прошел без военной техники. Министерство обороны России объяснило такое решение текущей оперативной обстановкой. В параде также не участвовали учащиеся Суворовских и Нахимовского училищ. Воздушная часть парада в этом году не была отменена. Президент России Владимир Путин на параде традиционно в День Победы произнес на Красной площади торжественную речь, в которой поздравил ветеранов и вооруженных силы России. И о погоде. Сегодня температура воздуха повысится на всей территории страны. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме днем 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 22, в Бершеве 29, в Эйлате 35. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.

0: Александр Солнцев. На Первом радио.
1: Ну, не знаю, ради кого вы ждете радио. Я радио жду. Ну, люблю, потому что. Доброе утро, мальчики и девочки. 11.04 на часах нашей студии. Мы продолжаем наш субботний эфир выходного дня.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

0: Реклама. Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
1: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
1: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Center Car с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
5: Реклама.

0: дикие и домашние.
1: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир вискош. Вискоши – это южноамериканский грызун, внешне похож на смесь кролика и шиншиллы. Живут в основном в Аргентине, в Боливии и в Перу. Любят сухие равнины и степи. У нее мягкая шерсть, длинный пушистый хвост и забавные уши, из-за чего ее часто путают с другими животными.
2: И что

0: живут целыми семьями, городами. Их колонии могут включать десятки особей и сложную систему нор, похожую на настоящий подземный лабиринт. У нор всегда несколько входов – это защита от хищников. Если опасность с одной стороны, можно быстро скрыться через другой выход.
1: Вдруг осенью откроются вновь двери в тайный ход.
0: Собирают странные сокровища. Вискоши тащат к себе все, что угодно. Что находят? Камни, кости, ветки и даже предметы, оставленные людьми. Они ночные животные. Днем прячутся в норах, а с наступлением темноты выходят искать еду.
2: Наступает ночь, мы тут как тут. Это наше время.
0: Передвигаются прыжками, могут резко подпрыгивать и менять направление, что помогает им убежать от хищников. Имеют отличное ночное зрение. Их большие глаза специально приспособлены для жизни в темноте. Часто сидят столбиком на задних лапах, как маленькие сторожа, наблюдая за окружающей территорией.
3: Сторж Сергеев глядит в стакан, думает о былом.
0: Норы могут быть очень глубокими и сложными. Иногда это целая сеть туннелей на несколько метров с разными комнатами. Их жизнь – постоянная осторожность. На них охотятся лисы, хищные птицы и даже дикие кошки. Поэтому они всегда начеку. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
4: Дикие и домашние.
5: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Реклама.
1: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать? Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
5: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
4: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
0: Реклама.
6: Тем временем на часах в нашей студии уже 12 часов дня. Полдень в стране.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бегу.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Сейчас особенно выгодно в Мадане Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Реклама.

у окна, смотришь телефон. Тебе уже час не отвечает он. А ты очень ждешь и салфетки рвешь.

А ты не скажешь и привет, когда я подойду к тебе, заметив взглядом. В ответ услышу лишь твое, пока я уйду.

0: субботам и праздникам. Закажи, закажи, закажи, закажи песню. В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Звездочка 3849.
8: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: кей-попа никогда не помешает. Так решили в свое время почти все продюсеры на нашей планете, и кей-поп заполонил все радиостанции. Ну что ж, мальчики и девочки, сейчас делаем небольшую паузу рекламную, после чего выпуск новостей. Ну а далее нас всех ожидает программа «В нерабочий полдень» здесь, на Первом радио.
1: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Махеев, отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
7: Орион Чокопай.
1: Реклама. Первое радио. Новости.
8: Из Ливана поступили сообщения о серии ударов на юге страны. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. После предупреждения ЦАЛИ об эвакуации деревень на юге Ливана оттуда поступили сообщения о серии ударов беспилотников по нескольким деревням, в том числе в районе Бенджбейля, Бурдж-Рахали, Мивдун и Аль-Мансури. В Бурдж-Рахали сообщили о трех погибших. Информация уточняется. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ждет ответ Ирана на последнее предложение Вашингтона о сделке по прекращению войны на Ближнем Востоке сегодня вечером. При этом Трамп подчеркнул, что американская администрация может занять другую позицию в отношении Ирана, если соглашение не будет достигнуто. «Возможно, мы вернемся к проекту «Свобода», если ничего не получится, но это будет проект «Свобода плюс», то есть проект «Свобода плюс» – нечто другое», – сказал Трамп. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил о том, что Соединенные Штаты ожидают ответа Ирана на предложение Вашингтона и надеется, что это приведет к серьезным переговорам. Однако на сегодняшний день ответ от Ирана так и не поступил. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности переброски американских войск, выводимых из Германии, в Польшу. «Польша бы этого хотела, у нас прекрасные отношения с Польшей и у меня прекрасные отношения с президентом, так что это возможно», — сказал Трамп журналистам, его цитируют польские СМИ. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности разместить дополнительный воинский контингент США, назвав это нашей стратегической целью. В польском Минобороны также сообщали, что Варшава и Вашингтон уже ведут соответствующие переговоры. Более 340 миллионов человек за последние 12 часов посетили открытый Пентагоном сайт, на котором впервые опубликованы рассекреченные данные об неопознанных аномальных явлениях, сообщил официальный представитель Министерства войны США Шон Парнелл. Всего за 12 часов сайт посетили 340 миллионов американцев и искателей правды со всего мира, стремящихся получить нефильтрованную информацию о НЛО. Этот ошеломляющий отклик подчеркивает твердую приверженность администрации президента США Дональда Трампа открытости, заявил он. При этом Парнелл подчеркнул, что министерство продолжит расширять эту инициативу по обеспечению прозрачности в отношении неопознанных аномальных явлений, чтобы гарантировать американцам прямой доступ к информации. Накануне Министерство войны США объявило о первоначальной публикации новых, ранее засекреченных файлов, касающихся неопознанных аномальных явлений. В этом проекте были задействованы Белый дом, Управление директора национальной разведки, Министерство энергетики, ФБР, НАСА и другие ведомства США. И о погоде. Температура воздуха сегодня повысится на всей территории страны. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 22, в Бершеве 29, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.
2: По субботам и праздникам.
9: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
2: В 13:00.
9: Сделай выходной свой интересней.
2: Программа поздравлений.
9: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
2: В нерабочий полдень.
9: Закажи, ты распоем все вместе.
2: На Первом радио.
0: Итак, дамы и господа, мы начинаем нашу регулярную программу «В нерабочий полдень» здесь, на Первом радио. До 14:00 наш эфир открыт для вас. Заходите на WhatsApp, пишите сообщения, передавайте привет, поздравляйте, делайте все, что угодно. Мы здесь, разумеется, на радио поможем реализовать ваше желание. Также у нас есть телефон, на который можно звонить. Итак, WhatsApp для письменных приветов, поздравлений и пожеланий 054-2070-800. Ну а если вы хотите попасть в эфир, позвонив предварительно, то сделайте это по номеру 072-2222-891. 072-2222-891. Итак, WhatsApp вы знаете, номер телефона вы знаете. Ничто не мешает нам начать сегодняшний эфир.

Продолжаем нашу программу «Мальчики и девочки». Еще раз хочу напомнить, что наш WhatsApp уже готов принимать ваши сообщения. Ну, а, соответственно, наш номер телефона тоже готов услышать вас звонок. WhatsApp 054-2070-800. Ну, а звонить вы можете, разумеется, если хотите, по телефону 072-2222-891. Так что буду рад, если все у нас сегодня с вами получится как запланировано.

0: Нерабочий полдень.
1: Продолжаем нашу программу. Итак, дамы и господа, хочу еще раз напомнить, что если вы хотите послушать ту или иную песню, все очень просто. Пишите сообщение на наш WhatsApp 054-2070-800. Рассказывайте какую-то историю, передайте привет, поздравляйте кого-то с праздником, с днем рождения. Тем более сегодня, я так полагаю, есть прям повод для поздравлений. И, соответственно, все, дальше дело техники. Если вы, допустим, к нам дозвонились, и мы к вам возвращаемся, пытаемся дозвониться до вас, дабы вывести вас в эфир, то, пожалуйста, отвечайте на телефон, потому что, ну, иначе очень трудно как-то держать коммуникацию. Вот Мирьям позвонила, хотела попасть в эфир, сейчас Сава пытается до нее дозвониться. Три раза, понимаете, звонил Сава. Вот, а все никак не получается дозвониться, к сожалению. Вот, а жаль. Окей, я знаю, что Мирьям, да, хотела, повод мы не знаем, я так полагаю, но хотела услышать песню Аллы Пугачевой. Вот, но у нас, кроме Мирьям, есть еще одна любительница творчества Аллы Пугачевой, которая каждую программу пишет заявку. Более того, к этой радиослушательнице мы с Савой имеем определенный пиетет, потому что это Оля, да, вот, и Оля пишет всех с Днем Победы, и давайте послушаем песню в исполнении Аллы Борисовны. Итак, песня в исполнении Аллы Борисовны, которая называется «Осенние листья», знаете ли?

Итак, продолжаем нашу программу. Мальчики и девочки, на часах 13 часов и 16 минут вы слушаете Первое радио 89.1. Программа наша называется «В нерабочий полдень». И следующую песню я хочу включить в наш эфир и поздравить абсолютно всех, кто сегодня отмечает праздник Победы в Великой Отечественной войне. Лично в моей семье никто не принимал участие непосредственно в боевых действиях. Мой дедушка был в тылу, бабушка тоже, ну, а мама была маленькой девочкой. Но я знаю, что среди нас, среди вас, среди наших радиослушателей наверняка есть те, чьи родные и близкие принимали участие в этом жутком событии. К сожалению, в последнее время слово «война», да и вообще понятие «война» стало каким-то сопровождающим нас явлением, и на мой взгляд, это, ну, мягко скажем, неправильно для 21 века, но кто знает, может быть, людям надоело жить в мире. Тем более есть теория, что каждые 80 лет происходят военные катаклизмы, которые меняют потом ход истории. Окей, как говорится, об этом в другой раз. Ну а сейчас я поздравляю всех с Днем Победы. Все, кто ветеранов с каждым днем все меньше и меньше, здоровья вам и будьте по возможности живы и довольны жизнью. Спасибо.

победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые, были этот день.

мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи,

0: Рабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама.
2: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
5: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.
8: Продолжается и вот сообщение от Раи из Ашдода. Добрый день всем, с наилучшими пожеланиями в этот субботний день. Хочется окунуться в прошлое с песней группы Планета X, которая называется «Не верю я, не верю». Привет всем, кто меня слышит. Завершает сообщение Раи из Ашдода. А у нас вот звучит песня «Не верю, я не верю». Владислав Агафонов. Проект «Планета X».

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Все-таки разбили они что-то в конце. А продолжаем нашу программу. Вот сообщение пришло к нам от Инны. Пишет она: «Всех с Днем Победы! Вечная песня в исполнении Кобзона пробирает до слез». Да, согласен. А еще одно сообщение от Евгения. «Просто хочу сказать своим самым любимым, жене Валюше и дочери Мире, как я их люблю», написал нам он. Ну, точнее, не нам, а им. Жене Валюше и дочери Мире. Продолжаем, дамы и господа.
2: Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай.

0: Нерабочий полдень.
1: Продолжается, и мы продолжаем получать ваши сообщения, разумеется, само собой, дамы и господа. Сегодня, тем более, такой особенный день. Всем привет, с Днем Победы, поздравляю всех, пишет нам Женя из Ашкелона. Мои дедушки воевали, один пропал без вести в Сталинграде, а второй закончил войну в Праге. Хотелось бы послушать песню Аркадия Хайта «Молитва», написал нам Женя из Ашкелона. Женя...

Когда весенним, долгожданным маем мы сядем все за праздничный обед, места пустые за столом оставим для тех, кого сегодня с нами нет. Глядят со стен родные лица, тот не пришел, и этот не дожил. Нас не учила бабушка молиться, я сам молитву эту сочинил. Молюсь за своего отца, который не увидел нас. Молюсь за каждого бойца, чья жизнь в бою оборвалась. За тех, кто молча шел к печам, кто шел с гранатами на танк. И за того, кто по ночам писал дневник, как Анна Франк.

0: гремит салют, и веселятся дети. Оркестр играет в городском саду. И в этот день так ярко звезды светят, что забываешь желтую звезду. Давайте петь и веселиться, не каждый раз бывает день такой. Но если кто-то хочет помолиться, пусть, не стесняясь, молится со мной.
1: Нерабочий полдень.
2: Продолжается сегодня, конечно, настроение от сих до сих и в ваших сообщениях, да и в наших сердцах и душах. Вот следующее сообщение. Рита Роза пишет. Доброго денечка, Александр. Хочу поздравить майских тельцов, моих друзей, с днем рождения. Поставьте для них красивую композицию проекта UDO Dancing with an Angel. А перед тем, как мы начнем слушать эту песню, я прошу слова нервных отойти от экрана. Вот, если вы беременная курящая молодая мать, тоже отойдите, потому что, знаете ли, может вас пронзить.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама. Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.

0: Начальник, свиданку давай! Мочи нет!
1: Завтра.
0: Ты чё в натуре? Душа песен просит.
1: Угу. Завтра в 3 часа дня 101-й километр.
0: Клёво на 101-м, на 101-м клёво. Опа!

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама. Сейчас особенно выгодно в Маданей Мане. Стейк свиной реберный свежий 54,90 за килограмм. Креветки премиум XL очищенные только 39,90. Две упаковки по полкило. Фета комби White Франция только 15,90 за полкило в соответствии с условиями мероприятия.
1: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
5: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
7: Два часа дня в стране.

0: Эта песня называется «Driving you home», «Отвожу тебя домой». Как бы после чего, в какое время суток, а таксист ли это, или человек, который забрал кого-то и отвозит домой, к кому домой он отвозит? То есть очень много вопросов и мало ответов здесь, да, уже.
1: Александр, я понимаю, ты готовился к моему отлету, и поэтому этот трек «Отвожу тебя домой». Это про самолет Белавия завтра, который меня повезет
0: Сава,
1: только в гости.
0: Если твой дом не здесь, до свидания. Чемодан,
1: вокзал. Вокзал, да, конечно же, только аэропорт и самолет. Я же сделал вот ремарочку, сделал сноску, что в гости, ты понимаешь? В моем переводе этого трека это «в гости». А. Ладно, всем здравствуйте,
0: Drive
1: дорогие мои.
0: «Drive home» — это «везу тебя я в гости». Вот
1: не,
0: так,
1: ну, смотри,
0: у нас теперь.
1: В гости...
0: «My home, my rules». «Мои гости, мои правила», да?
1: Да, когда ты едешь навещать маму, здравия ей огромнейшего, да?
0: Да, здравия
1: вот,
0: маме огромнейшего.
1: Я про тебя вот сейчас, например, ты навещаешь, да. Ее дом, твой же дом, хоть это получается по факту и в гости.
0: Но она сейчас как бы не совсем дома.
1: Не, ну если мы рассматриваем, где она живет, да, в дом, это и твой дом. Так вот, я поэтому и воспринимаю, что go home, я поеду навещать маму, бабушку, и поэтому, с одной стороны,
0: это тоже... домов.
1: У меня
0: я
1: много,
0: так полагаю, что мама и бабушка не вместе.
1: Не, уже вместе, да. Потому что деревня уже такое.
0: А кому отошла недвижимость в деревне?
1: В деревне земле, походу, потому что земля со временем начинает поглощать этот дом. Он уже старенький. Он самого-самого начала прошлого 20 века, там в 1900 каком-то нулевом году был построен.
0: Ну, то есть третью
1: построен.
0: Часть фильма «Дюны» надо снимать уже там.
1: Уже там 100%. И вот, я помню, ты в предыдущем часе говорил, да, про «Всех с праздником», да. С великим Днем Победы. Так вот, моя бабушка 34-го года, и получается... Великую Отечественную, она прошла уже в достаточно сознательном состоянии.
0: Но моя мама 36-го, и понятно, что,
1: ну
0: сколько 2 года, там лет?
1: Ну, было? В этом, ну, получается, моей было 7 лет. Ну. 7,5, в этом возрасте большая разница достаточно, ну, хотя все равно, дети уже воспринимают,
0: дети
1: уже
0: войны,
1: понимают, да. А в конце войны, так вообще уже было 11, и, соответственно, ну, все эмоции, все переживания, вот, моя бабушка, так как была в Беларуси, Беларусь не являлась тылом, далеко не являлась, а самым фронтом, что ни на есть, и оккупированной территорией, через это все прошла, и я каждый раз, приезжая к ней в гости, к ней домой, в свой, считай, тоже дом, каким бы он ни был по счету, я всегда слушаю истории, потому что вот пока живы наши бабушки, наши дедушки, прабабушки, прадедушки, надо впитывать эти истории, и чтобы память эта сохранялась, прежде всего. Но вот...
0: Я могу сейчас, конечно, начать сарказмить по этому поводу. Дело в том, что все, что ты говоришь, абсолютно правда, да.
1: Да-да-да.
0: Но то, что я буду говорить только лишь потому, что я шоумен. Я иначе не могу.
1: Даже не сомневаюсь.
0: Дело в том, что даже ты, Сава, если будешь рассказывать мне о событиях 3-недельной давности, уже что-нибудь приврешь, потому что не помнишь детали.
1: О,
0: когда тебе рассказывают, да, когда тебе рассказывают о событиях 60-летней давности, явно, что они уже прошли такую трансформацию в сознании, что количество правды в этом рассказе каждый раз все меньше и меньше. А если ты этот полученный рассказ будешь пересказывать кому-то другому, ты, разумеется, тоже
1: я понимаю.
0: Поэтому
1: я понимаю ход твоих мыслей.
0: Я люблю вот документари.
1: Да. Окей, так документари в том числе и в нашей голове. И ты
0: Фотографии.
1: Фотографии, кстати. К сожалению, в 1941-1942 не было таких технологий.
0: Почему?
1: У моей бабушки. Да, вот эта тренога с большой птичкой, которая должна вылететь, вспышкой,
0: кстати,
1: вот этой,
0: вот
1: которая
0: меня,
1: чуть ли не взрывается.
0: У меня
1: да?
0: вопрос к фотографам. Точнее, не к фотографам. Знаете, сейчас продолжим эту тему. У меня вопрос к нашим радиослушателям. Я думаю, что каждый из вас когда-нибудь слышал фразу «А сейчас
1: вылетит
0: птичка».
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь хоть раз вылетало?
1: Да.
0: Потому что я считаю... Нет, я не про, ага. не про белочку. Птичка. Просто
1: белочка
0: я считаю, что это какой-то вселенский сговор и обман фотографов. Ты понимаешь, все фотографы врут. Изначально. То есть мое первое знакомство с фотографом началось с вранья. Я помню, я был маленький, мне было лет 5. Меня мама повела в фотоателье. Там вот эти вот фотографии, типа, да. Саша с телефоном,
1: да,
0: Саша на лошадке,
1: да,
0: Саша плачет у батареи, вот, Саша идет нафиг. Вот эти фотки. Вот. И мне, значит, фотограф вот с этой штукой, такой большой, типа, да.
1: Вот.
0: А сейчас
1: вылетит.
0: А сейчас вылетит птичка.
1: И я такой. И накрылся.
0: Где? А птички так и не было. Поэтому.
1: Так, а смотри, я предполагаю, откуда пошла эта фраза? Вот с тех давних времен. Когда вот это, как я сказал, тренога, когда на треноге будка вот с этим отверстием, я не знаю.
0: Окуляр.
1: Окуляром, да, который можно крутить. Это, во-первых, похоже на что? На скворечник, правильно?
0: Ну,
1: и
0: окей.
1: Плюс, вот когда держали в одной руке, вот, да, одной крутили, а во второй держали вспышку переносную, тогда же такие технологии
0: не
1: были.
0: Не просто переносную, но и туда насыпали, магний. Да.
1: Магний, и он вот это вот делал, пши,
0: да.
1: И у тебя в глазах что? Летели вот эти...
0: Дымовая машина это называется.
1: Птички летели, да, после этой вспышки, по-любому. Поэтому и выражение пошло, вылетит птичка после взрыва этого магния.
0: То есть хорошо, из глаз твоих.
1: Из глаз, хорошо, что при глазах ты оставался. Вот.
0: Понятно.
1: Это уже...
0: Спасибо.
1: Один большой...
0: Спасибо, хоть осталось.
1: А по поводу воспоминаний, и я говорил, кстати, вот тоже рассуждал именно так же в программе «Савино утро», наш мозг так устроен, и бла-бла-бла, и все дела. Но про какие-то яркие моменты в жизни, в принципе, они откладываются, да, они обрастают деталями. Но если человек про что-то, я так подразумеваю, рассказывает, суть-то остается. Вот, я не хочу сейчас вдаваться в воспоминания своей бабушки, потому что они наполнены... чем-то ужасным того времени, военного времени. Оставим это. Еще раз, наоборот, я хочу пожелать, поздравить всех с Днем Победы и, конечно же, пожелать, чтобы войны имели свойство скорейшим образом прекращаться, и в первую очередь те, которые сейчас, в которых мы живем.
0: Ты слышал, что я говорил, да?
1: Я слышал, конечно же, да. Вот. Но кроме Дня Победы сегодня, еще знаешь, что существует? Я просто одно событие, я хочу о нем тебе рассказать, тебе очень понравится. Я сейчас перечислю, а на одном акцентирую внимание.
0: Будет вот такой акцент?
1: Да, Всемирный день справедливой торговли, Всемирный день мигрирующих птиц.
0: Это очень
1: важно.
0: Это
1: вот от вспышки к вспышке, да?
0: Да.
1: Вот. День Европы.
0: От вышки к вышке.
1: Да, Национальный день мельника в Нидерландах.
0: Так.
1: Неизвестно, что там в Голландии мелят.
0: А там, кстати, все потихонечку начинают запрещать, так, да? Что...
1: А, ну, молодцы какие, да. Праздник небесной императрицы Мацзу. Не знаю, что это такое.
0: Ну, здрасте.
1: И вот Гаханбар Спентаманью. Я почему на этот праздник обратил внимание? Потому что, открывая пояснение, я вижу бокал пенного. И
0: так.
1: Думаю, так, что к чему?
0: Ну, что к чему?
1: Да, это посвящен праздник Святому Духу. Это праздник радости и веселья, легкости, творчества, цветов, пробуждения внутреннего света и духовного выбора. Вот все, как ты любишь. Связан с изобилием и счастьем, с пентаманью, дух святой, наполняющий все сотворенное Богом, преображающий и так далее. Да-да-да. В конце что делают? Открывают свои сердца навстречу дороге любви и творчеству, зажигают костры, варят освещенное пиво. Вот. Вот под это музыка.
0: Глаза.
1: Я в среду концовочку вашей программы просто слушал, поэтому я знал, что тебе понравится.
0: В среду, конечно, была просто...
1: Я поржал.
0: Просто
1: да.
0: А я проследился на самом деле. Итак, дамы и господа, сегодня праздник, который называется...
1: Ганхабар Спента Манью.
0: Ганхабар Спента Манью с вами, чтобы был... на протяжении ближайших суток, потому что именно это состояние может привести вас к благосостоянию, как считают авторы праздника.
1: Ганхабар, что означает особенно значимый праздник,
0: да,
1: посвященный Спентаманью.
0: Итак,
1: я надеюсь, мы тут сейчас никого не вызвали.
0: Какой праздник Спента, а какой
1: Манью?
0: Разбираться. Об этом мы, да, и поговорим в ближайшее время. И знаете, у нас к вам вопрос. У нас к вам вопрос. Вот как бы, как вы считаете, вот в ближайшую неделю станет лучше или нет?
1: Да, и через месяц мне не придется ли менять билеты и добираться на перекладных? Нормально ли я вернусь?
0: Или,
1: по
0: может
1: расписанию?
0: Быть, слово «билеты» перестанет существовать
1: вообще
0: вместе с нашим земным шаром. 054-2070-800. Ждем, с нетерпением ждем ваше сообщение на эту тему.

0: Реклама.
1: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать? Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Звездочка 3849.
8: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.

0: реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
4: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: Эта песня называется «Stolen Dance», «Украденный танец».
1: Да.
0: Я вдруг вспомнил одну маленькую, коротенькую историю из своей жизни. Пришел я на танцы. Ну, это у меня уже был пубертатный период. И мне там нравилась девочка одна. Боже мой, как я на нее смотрел. И каждый раз, когда я на нее смотрел, у меня наступал паралич просто. Я ничего не мог сделать с собой.
1: Самба, румба, вальс. Что за танцы были?
0: Да, ну танцы. Танцплощадка, да.
1: Я думал заниматься.
0: Вот, не заниматься. И
1: бесполезно.
0: Вот, как бы, когда начинался медленный какой-нибудь танец, я вот так хотел ее пригласить, но ее постоянно приглашал кто-то, но не я. Это был мой украденный танец.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. И как ты это пережил?
0: Я пережил, вот мне уже вон сколько. Я надеюсь, что она тоже до сих пор живая и вполне вероятно, что здорова.
1: Видишь,
0: кто знает, как бы жизнь повернулась.
1: К воспоминаниям, о которых ты рассуждал в первую очередь, а правдива ли эта история, или твой мозг спустя столько времени... Была ли девочка?
0: Да, в моей жизни бывает немного. Немного, но... в основном, конечно. Да, но вот такая вот история. Я не знаю, как ее зовут.
1: Александр,
0: не
1: расстраивайся.
0: Я не очень помню даже, как она выглядит, но помню вот это ощущение. Я на нее смотрю, и меня обуевает паралич. Вот такая вот история.
1: Не расстраивайся. Сходи еще куда-нибудь на танцы. Мой тебе совет. Может быть, в Сдероте известная танцплощадка. Может быть, в Пятактикве. Вот.
0: В Ярухами, говорят.
1: В Ярухами очень,
0: дискотека.
1: На открытом воздухе, чтобы вот так вдохнуть полной грудью.
0: Да,
1: и
0: на
1: вот...
0: озере как раз там.
1: Ну вот, и может быть, та девочка... в образе другой
0: русалки,
1: женщины
0: да, явится меня к себе. В общем, мальчики и девочки, я покидаю эту замечательную студию. Всем хорошего дня, замечательного вечера, потрясающей ночи. Оставляю вас с
1: Да, и мы с тобой прощаемся аж на целый месяц.
0: Об этом мы как-нибудь с тобой поговорим уже отдельно вне эфира.
1: Да.
0: Реклама и новости.
2: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
2: Реклама.

0: Новости.
1: В Метуле обнаружен дрон-камикадзе, запущенный Хизбаллой. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Метуле, недалеко от границы с Ливаном, был обнаружен дрон-камикадзе, запущенный террористической организацией «Хизбалла». Пресс-служба ЦАЛЯ сообщает, что в результате инцидента жертв и разрушений нет. Силы безопасности в настоящее время работают на месте для обезвреживания беспилотника. Инцидент расследуется, говорится в официальном заявлении армии. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа Ирана на последнее предложение Вашингтона по урегулированию ядерного кризиса. «Предположительно, сегодня вечером я получу письмо, посмотрим, как все пройдет», — сообщил он журналистам у Белого дома. Данные заявления прозвучали после сообщения о подготовке меморандума о взаимопонимании, который должен стать основой для прекращения долгосрочного конфликта. Ранее американские СМИ, включая Wall Street Journal, раскрыли детали ультиматума, выдвинутого администрацией Трампа. Основные требования включают полный запрет на обогащение урана сроком на 20 лет, физическую ликвидацию объектов в Натанзе и Фордо, а также передачу всех накопленных запасов ядерного топлива под контроль США. Кроме того, Вашингтон настаивает на режиме внезапных инспекций без предварительного уведомления. Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило сегодня о задержании 41 подозреваемого в связях с группировкой, подконтрольной иранскому корпусу стражи исламской революции и разделяющей идеологию Вилаят Аль-Факих, государство, во главе которого стоит знаток шариата. Согласно заявлению министерства, спецслужбам удалось раскрыть основную ячейку группировки в ходе сбора разведданных и расследования дел о шпионаже в пользу иностранных государств. Власти сообщили, что в отношении задержанных начаты юридические процедуры, а расследование продолжается с целью выявления других лиц, причастных к деятельности группировки. Лидер одной из израильских преступных группировок Матан Арбиф, арестованный на минувшей неделе властями Таиланда на острове Ко-Самуи, был экстрадирован в Израиль. Как сообщило издание «Бангкок-Пост», операция по задержанию проводилась на основании международного ордера Интерпола, после чего подозреваемый провел неделю под стражей в миграционном центре Бангкока. Арбиф подозревается в совершении тяжких правонарушений, связанных с угрозами в адрес семьи напарника. Данный человек, являющийся бывшим преступником из окружения семьи Арбиф, несколько месяцев назад собрал улики против братьев Матана. Деятельность информатора позволила правоохранительным органам получить доказательства причастности к уголовным преступлениям 57 человек. Сразу после того, как стало известно о работе агента, Матан Арбиф покинул пределы страны и бежал на Северный Кипр, а позже перебрался в Таиланд. Несмотря на попытки скрыться за границей, международное сотрудничество полиции Израиля и Таиланда позволило установить его местонахождение. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 22, в Бершеве 29, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Сава с программой «Шавуатов».

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Obsession.

Есть одержимость музыкой у нас сегодня, конечно же, дорогие мои, случится в рамках программы «Шавуотов» на Первом радио. У микрофона Сава, всех приветствую и сразу же поздравляю, продолжаю поздравлять, я это делал в предыдущем части, но вот опять же в рамках программы «Шавуотов» прямо сейчас всех поздравляю с великим, на мой взгляд, праздником «Днем Победы». Получается 81 год, если я правильно считаю. Да, 81 год, как была одержана победа над немецко-фашистскими захватчиками. Друзья мои, причастны, не причастны, вне зависимости от того. Позиция моя такова, вот да, что не было бы этой победы и не было бы нас здесь с вами, это однозначно. История не терпит сослагательных наклонений. Вот это произошло, это случилось, и слава богу, что случилась победа. Я горжусь всеми теми людьми, которые вносили свой вклад в это великое достижение. Еще раз всех с праздником. Можно как угодно долго рассуждать, разглагольствовать, отменять те или иные праздники, пересматривать свое отношение. Но факт остается фактом. И в добавление к этому хочу еще добавить то, что если войны вдруг и начинаются, хотелось бы, чтобы этого не происходило, но мы живем не в идеальном мире, идеального вот, к сожалению, не существует. Так вот, если и начинаются, то чтобы скорейшим образом заканчивались. Мы с вами, уверен, как никогда, вот это чувствуем. И, ну, навряд ли найдется здравомыслящий человек, который не желает того же, живя вот в Израиле, чтобы скорейшим образом мир наступил. Прекрасный день сегодня, 9 число на календаре, 9 мая. Мы продолжаем и будем слушать хорошую музыку, конечно же, и по традиции настраиваться на следующую неделю. Что на очереди? Группа «Игра слов», песня под названием «Полет». Так вот, полет нормальный, полет хороший, полет отличный.

Полезная штука, да? Сбежать от суеты, сбежать от проблем, абстрагироваться, выдохнуть, передохнуть, зарядиться, кайфануть и насладиться. Ну вот, в принципе, этим давайте и продолжать заниматься. Прекраснейшего всем желаю дня и добавляю еще больше музыки. Но не зря вот пожелание про прекрасный день, потому что и песня с таким же названием «A Beautiful Day».

0: внезапных перевоплощений. Убежденный собачник. Скептик.
1: Вас много, я один.
0: Лена Семенова. Она же бывалая. Имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
2: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
3: Я это...
4: Шо? Опять?
5: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
6: «Снова Вергунова».
4: Сейчас спою.
5: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
4: Спасибо.
5: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
4: Ты заходи, если что.
5: Реклама.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Мягкий.
11: Жесткий.
10: Мягкий.
11: Жесткий.
12: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
13: Звездочка 3849.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
14: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
15: Center Car Azur.
14: Терех Ашива 9.
5: Реклама.
1: Шавуатов.

Клин Бандит, Шон Пол и Анн-Мари, Рокабай. И скрипочка. Скрипочка же это, правильно? Или да? Ну, наверное. Ну, вот такой я специалист. Да, вы сами все знаете, вы сами все понимаете. Друзья, программа «Шавуатов» продолжается. 15:28. Продолжаем мы с прекрасной, хорошей музыкой. И желаю вам не менее прекрасного и хорошего настроения. Сегодня потрясающий день и великий праздник. Завтра начнется новая неделя. Также великая и потрясающая путь будет для вас. Ну и приятного аппетита всем, кто сейчас кушает. Любимый, наверное, самый популярный, наверное, напиток в Израиле и во многих странах мира, про который сейчас пойдет речь в песне. Пузырьки Кока-Колы. И слушаем мы лакмус. Ну и, может быть, да, стаканчик Кока-Колы можно поднять.

0: שבוע טוב, נאפר ים רדיו.
1: Так, пишите откуда родом.
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
4: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
5: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
6: Фа-фа-ля-ля! Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
5: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
6: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
7: Фа-фа-ля-ля!
8: Внимание! Вся програма производится і транслюється исключительно на українському язикі.
9: Реклама.
10: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
11: Фонтана, фонтана.
3: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
12: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
13: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Реклама.
0: Шавуа-тов!

Калиминог вместе с нами, друзья. В начале этого часа, в начале самой программы Шавуотов, я, конечно же, поздравил всех с праздником, днем Великой Победы, и высказал, позволил себе высказать несколько слов, несколько наблюдений, замечаний, мыслей по поводу этого праздника. Не буду сейчас повторять ни в коем случае. Если вдруг кто-то что-то пропустил, вы сможете уже совсем скоро прослушать этот час. Он появится у нас в записи, когда каждый час завершается. Он на нашем сайте официальном и в нашем официальном приложении в соответствующих разделах находится. Так вот, приятно получать отклик. И наш радиослушатель, который подписывается как антиарсават, написал: «Уважаемый Сава, все, что вы сказали в начале часа по поводу Дня Победы, подписываюсь под каждым вашим словом. Спасибо вам и с Днем Победы». Ну, антиарсават, я думаю, опять же, и уверен, опять же, что все люди, которые, мало-мальски хотя бы, да, умеют, знают историю, умею делать какие-то выводы, также будут поддерживать то, что я сказал, и то, о чем думаете, например, вот и вы. Еще раз всем, всех с Днем Победы, друзья, и мы продолжаем. Еще у нас сколько? 12 минут в запасе до финиша этого часа. Ну и пусть настроение будет и праздничным, и легким, как песни от группы «Айова».

Группа Айова. Падай! Так и вспоминается. Не важно, сколько раз ты упал, важно, сколько раз ты поднялся. Фраза, да, из этого, из сборника цитат Стэтхэма, которых он никогда не произносил. Ну, да ладно, друзья. Так, первый час программы Шавуотов подходит к своему завершению. 15:53 ровно на наших студийных часах. Напомню, что программа продлится до 20:00. Продлится с хорошим настроением. Мы слушаем музыку, настраиваемся на следующую неделю. Вы занимаетесь своими делами. Ну и все вместе получаем удовольствие и наслаждаемся. Так, в завершении этого часа предлагаю послушать Анну Асти. Космический, ну что-то вот там на этом, на высоком, на звездном. Ну и встречаемся в часе следующем.

0: Шабуа Тов на Первом радио.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Белая карта.
6: Помогите мне, я хочу узнать все.
7: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
8: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
7: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
8: И он меня до сих пор любит?
6: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
9: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
10: Максаной Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
12: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
13: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
10: Только в Максаной Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дер Хашива 9.
9: Реклама.
14: В Израиле 4 часа дня.
15: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
16: Веселее.
15: Молодец, понял.
17: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
0: Шавуа Тов. Шавуа Тов на Первом радио.

Sunny Days, этот трек открывает этот час на первом радио, музыкальный, конечно же. Да, и, конечно, как всегда, все не случайно. Sunny Days, солнечный день. Вот в таком дне мы с вами и живем, и это уже достойно наслаждения. Всем добра, всем приятного настроя. Если вдруг что-то не так, вместе мы с вами с помощью музыки выкручиваем ручки на нужный уровень этого самого настроя. Ну и продолжаем. Так, впереди много хорошей качественной музыки. Впереди, может быть, если вам хочется, то может случиться и интерактив. У нас WhatsApp, как всегда, в рабочем состоянии. 054-20-70-800. Пишите, рассказывайте. Хотите, поздравляйте. Сегодня есть грандиозный повод, с которым я продолжаю всех абсолютно поздравлять. 9 мая, праздник Великой Победы. Может, просто хотите поделиться, чем вы занимаетесь, какие планы на ближайшие, там, я не знаю, 10-15 лет. А почему бы и нет, да. В сложные времена живем, сложно планировать тут иногда на день вперед. Вот я уже налево-направо всем радиослушателям и знакомым, и родственникам рассказал, да, что вот завтра у меня полет. Ну, поди знай, будет ли завтра полет или ночью. Не до... Ой, тьфу-тьфу, тысячи миллионов раз, тьфу-тьфу, чтобы такого не случилось. Но уже такое случалось, когда среди ночи нас будет и говорят, началось. Вот, будьте готовы на всякий, и вот, на всякий яки. Так что да, сложно загадывать на день вперед, но а вдруг у вас грандиознейшие планы, и вы там уже распланировали на десятилетия. Позволительно. И пусть все сбывается. Так, возвращаясь к плейлисту, группа А-Студио, это все она.

влюбляюсь снова, а ритмы сердца до нуля, и все опять вновь. Как ревностью накрыло, дыхание перекрыло от этой страсти, так рвет на части.

А группа «А-студио» — это все она. И только группе «А-студио» известно, кто же это она, где ее искать, что же там удаляют. Ой и ай. Ох и ух. Так, друзья, без каких-либо переживаний, только с позитивными эмоциями мы двигаемся вперед в программе «Шавалатов» на Первом радио. Да, май месяц вот наступил, совсем чуть-чуть, пару раз моргнем, закончится весна, наступит лето. Ну, для большинства из, по крайней мере, наших радиослушателей, я знаю, что весна прошла в комфортном температурном режиме, но не за горами. Вот я прямо сейчас смотрю на показания барометров, термометров и так далее, счетчиков Гейгера, не дай бог, конечно же. Вроде как грядет потепление к середине вот этой наступающей недели, к которой мы с вами и готовимся, там, и даже 32 будет, а потом опять немножечко на спад. И на протяжении всей недели тун-тун-тун-тун, к выходным чуть-чуть поменьше. И там... Короче, пока еще как на волнах мы с вами находимся. Но в любом случае, как я сказал, пару раз моргнули, лето наступило, июнь-июль, а там уже 30 с плюсом не избежать. Так что пока кайфуем, вот кому нравится не так жарко. И кайфуем, кому нравится Мадонна, потому что именно она появляется в нашем эфире.

0: Шаву Атов.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
2: Твой комментарий, почему?
3: Ну что тут комментировать?
2: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
4: Начнем с того, что...
1: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».
0: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
5: www.891fm.co.il.
6: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
5: «Хит по радио» на Первом радио. Реклама.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
9: Мягкий.
10: Жесткий.
9: Мягкий.
10: Жесткий.
6: Трудно выбрать? В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
11: «Дельтаформа» – ателье матрасов.
6: Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Центр «Кар» с вами всегда и в любой ситуации. «Азур Дере Хашева 9».
0: Реклама. Шавуа Тов.

Карл Дуглас, кунг-фу файтинг. Ага, друзья, если среди наших радиослушателей, любителей каких-либо единоборств, ну почему-то, когда я вот произносил название этой песни, мне единоборства не как таковые представились в моем воображении, а в большей степени как игровые, компьютерные. Если вот кроме любителей в принципе единоборств, если любители компьютерных игр, вот где вот это чу-чу-ка-пау-хоу, где надо один на один, а? Рассказывайте, делитесь. Ну, опять же, можете просто вот для себя поймать себя на мысли. Любите, не любите. Часто играете, не часто играете. Во что, если играете, то во что? А можете и написать 054-270-800 с огромным удовольствием почитаю. Так, но опять же, сегодня это все в добровольно-принудительном, сами понимаете. Главное, музыка в нашем эфире. Не бойся, слушай Молли.

0: Шаву Атов.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный. Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
2: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
4: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
5: События военные могут начать идти на спад.
6: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
7: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
2: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
7: В прямом эфире с трансляцией.
0: Реклама.
8: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
10: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.
12: Шавуа-тов!

Достаточно так эпично, масштабно по звучанию Imagine Dragons, друзья. Я хочу напомнить прямо сейчас, что совсем скоро, буквально через 15 минут, в 17.00, состоится итоговый на сегодня выпуск новостей, который для вас прямо сейчас готовит Светлана Карабут. Не пропустите. Ну и не пропустите те треки, которые мы успеем до конца этого часа послушать. Например, Светлану Лободу. Песня «Молоко».

0: outside is raining, but inside is wet.
1: И 17, ох, как отбросило туда в прошлое. Ох, как воспоминания-то нахлынывают. Ну вот благодаря некоторым композициям. Согласитесь, песня, которая в свое время гремела, так гремела. Ну окей, всему свое время. Сейчас время и для новых треков, и время, чтобы вспомнить. И также мы находим время, чтобы вспомнить и те наши любимые. Окей, еще одна песня прозвучит в этом часе. Напомню, в 17.00 итоговый выпуск новостей, дорогие мои. Ну, а программа «Шоу-Отов» продлится до 8 вечера, поэтому никуда не разбегаемся. Запасаемся, не знаю чем, попкорном. Не, ну это для кинотеатра. Наверное, чем-нибудь вкусным, приятным. Что вы там любите, а? Вспомните, чего захотелось. Слюноотделение увеличилось, а? Ну, и вот под вкусняшку, под любимое радио. Почему время это не провести? Настраиваясь тем самым на следующую неделю. Так, под занавес у нас Юлиана Караулова. Hello, goodbye. А, ну это вот в моем случае. Goodbye. Говорю прямо сейчас. А пройдет немного времени, и после новостей скажу вам hello, дорогие мои.

0: Шаву Атов на Первом радио.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Сава Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Реклама.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
9: Только в Центр Кар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. 03-558-5458.
3: Реклама.
10: Новости.
11: Израиль освободит двух иностранных активистов флотилии Сумуда. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израиль освободит двух иностранных активистов флотилии Сумуда. Сегодня они будут переданы иммиграционным властям для последующей депортации. Об этом сообщила представляющая их правозащитная организация. До момента депортации они будут находиться под стражей. Гражданин Испании Саиф Абу Кешек и гражданин Бразилии Тиаго Авила были доставлены в Израиль для допроса на прошлой неделе, после того, как их флотилия была перехвачена ВМС Израиля в международных водах близ Греции. Израильский МИД заявил, что оба задержанных связаны с Народной конференции палестинцев за рубежом. По данным Вашингтона, эта организация тайно контролируется Хамасом. Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что ждет ответ от Ирана на последнее предложение Вашингтона о сделке по прекращению войны на Ближнем Востоке сегодня вечером. При этом Трамп подчеркнул, что американская администрация может занять другую позицию в отношении Ирана, если соглашение не будет достигнуто. «Возможно, мы вернемся к проекту «Свобода», если ничего не получится, но это будет проект «Свобода плюс», то есть проект «Свобода плюс нечто другое», — сказал Трамп. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил о том, что Соединенные Штаты ожидают ответа Ирана на предложение Вашингтона и надеются, что это приведет к серьезным переговорам. Однако на сегодняшний день ответ от Ирана пока не поступал. ВВС ЦАЛИ в минувшую пятницу уничтожили пусковую установку, из которой боевики террористической организации «Хизбалла» запускали ракеты по населенным пунктам севера Израиля. Ранее ЦАЛИ уведомил, что с территории Ливана были выпущены несколько ракет. Одна из них была перехвачена, другие упали на открытой местности. Пострадавших нет. На фоне обстрелов со стороны Хизбаллы и действий Цааля в США в минувшую пятницу объявили, что на следующей неделе, 14 и 15 мая, должен состояться новый интенсивный раунд переговоров между израильской и ливанской делегациями. В заявлении Госдепартамента США говорится, что, основываясь на раунде переговоров 23 апреля, которым лично руководил президент Трамп, две делегации проведут подробные обсуждения, направленные на продвижение всеобъемлющего соглашения о мире и безопасности, которое содержательно учитывает ключевые озабоченности обеих стран. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится. Малооблачно. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 14-27, в Хайфе 16-23, в Бершеве 16-31, в Эйлате 22-35 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

Энрике Иглесиас, или красавчик Энрике Иглесиас, по мнению прекрасной половины человечества. Так, друзья, но не будем тут обсуждать внешность этого исполнителя. Мне вот некоторые его треки нравятся, и мне достаточно. В личную жизнь там тоже лезть бессмысленно, наверное, потому что поди знаю, где он сейчас. Далековато, наверное. Тут и в свою иногда лезть-то не хочется. Вот такие философские мысли меня посещают. Третий час программы Шавотов. 17.07. Мы продолжаем. Мы продолжаем с хорошей музыкой. Меня зовут Сава. До 8 вечера нахожусь в студии Первого радио. Настраиваемся на следующую неделю. И, конечно же, поздравляю всех с праздником Великой Победы 9 мая на календаре. И этот праздник останется, пусть останется в веках и в памяти. Мое мнение. Я его высказывал, кстати, на самом старте программы. Хотите послушать? Возвращайтесь к записи. Это вот для тех, кто не знает. Каждый час у нас сохраняется, когда он завершается. Это можно сделать, ну, послушать, в смысле, на нашем сайте официальном или в нашем официальном приложении для ваших мобильных устройств. Вот так, технология, конечно же. Так, ну и предлагаю продолжить с хорошей музыкой, а может, даже и в танце закружиться. Это Банчи. Кружимся в танце. Да-да, дорогие мои. И дам приглашают кавалеров, и кавалер приглашают дам. Ну или просто так. Переглянулись взглядами. Да, даже если никого рядом нету, а? Почему не пуститься в пляс?

Итак, банчи, кружимся в танце. Так, покружились немножечко, закружились. А, надеюсь, голова не закружилась после вот этих круговоротов танцевальных па. А, да, бывает тут просто. Со стула встаешь и уже. Ну, это опыт. Ага, и почаще заглядываем в паспорт. Но с позитивом-то и к этому относимся, друзья мои. Всем огромнейшего здоровья. Всем приятного настроения. Так, и что же послушаем сейчас? Don't start now. Не останавливаем... Да, прямо сейчас не останавливаемся. Ну, походу, вот так переводится. Ах, мой английский. Где же ты? Где? В школьных годах остался. Ну, да ладно. Don't start now. Dua Lipa.

0: Шавуа Тов на Первом радио.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози.
6: Реклама.
7: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
9: Фонтана! Фонтана, фонтана, есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
12: Центркар Азур.
11: Терех Ашива 9.
6: Реклама.
0: Шавуа Тов!

И мани, you will never know. Друзья мои, так, пришло тут к нам сообщение. Дядя Саша пишет нам. Ой, надо было в 10-й школе... Ну, сначала прочитаю, потом объясню, если вдруг кто-то не поймет. Надо было в 10-й школе учиться, инглиш остался бы навсегда. Хо-хо-хо! Ну, это про, опять же, мою заметку про мой же английский, да, в переводе там одной из композиций. Я вспомнил, где же мой английский остался, да, в средней школе. Не, он был еще и в университете. Ну, и там тоже остался. Ну, как было, так и было. А в нашем городе, да, 10-я школа, дядя Саша что-то знает. 10-я школа была специализированная, ну, с направлением, да, специализированным, углубленным изучением английского языка. Вот как-то так. Но у меня было все попроще, я на районе такой хлопчик. Вот. Хотя рядом с одним из немаленьких таких означимых стадионов наша школа находилась. Но и спортсменов оттуда вышло не так, чтобы уж очень. Ну, да ладно. Школьные годы, в принципе, прекрасные. Что осталось, то осталось. Конечно же, уровень каких-то знаний, он более высокий сразу после. А пройдет какое-то время, сами понимаете, если ты этот уровень, эти знания не поддерживаешь, то пиши пропало. Вот, тут уже как иногда возьмите ручку в руку и напишите что-нибудь письменно, а не вот в гаджете, и тоже вот и пропало. И способность скоро пропадет. Скоро, наверное, у нас уже пальцы исключительно будут заточены под вот электронные какие-то устройства, а не под письменные предметы. Эволюция! Никуда от нее не деться. Ох, большой палец станет увеличиваться, чтобы до экрана, в любой точке экрана можно, до любой точки экрана можно было дотянуться. Правильно же, да? Вот, а ручку-карандаш разучимся держать. Хорошо это или плохо? Ай! Не знаю. Вот посмотрим. Поживем, увидим. Хотя, наверное, мы-то с вами до сильных таких эволюционных сдвигов не доживем. К сожалению, век человеческий совсем уж короткий. А был бы подлиннее, стоило... Еще одна философия вот лезет на ум. Все, Сава останавливается. И лучше продолжим слушать музыку. Вот прилаксуем. Вместе с Мари Краймбери. Релакс.

0: שבוע טוב, נאפר ים רדיו.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познайомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: Так, пишите, откуда родом.
1: Первое радио, знаешь?
5: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
5: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
5: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
6: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
5: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
7: Реклама.
8: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
10: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Реклама.
0: Шавуа-тов!

Про восходящее солнце только что Инна, специально для всех нас, но у нас процесс совершенно обратный. У нас солнце заходящее, ну, по крайней мере, скоро это случится. Давайте проверим, во сколько же сегодня заход солнца в 19:27. Ну, соответственно, набрасываем там минут 40-50, кто-то чуть-чуть больше, и выходит шаббат. Начали где-то ближе к половине девятому. Случится шаббат уже по факту... выйдет шаббат по факту после завершения программы Шавуотов. Я готов попрощаться, но не с вами, конечно же, а только с этим текущим часом. 17:53. Да, ровно. Нет, не ровно. 38 секунд. Что это? Что-то я подбирать начал. Ну, ладно. Еще для одного трека есть время, мы будем слушать «Мой Мишель» в этом часе. А встречаемся в следующем, продолжим с хорошим же настроением. Я вам этого искренне желаю. Так, «Моя Мишель» иногда.

0: Шабу Атов на Первом радио.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Я это...
4: Что? Опять?
1: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
5: «Снова Вергунова».
4: Сейчас спою.
1: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
4: Спасибо.
1: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
4: Ты заходи, если что.
1: Реклама.
6: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
8: Мягкий.
9: Жесткий.
8: Мягкий.
9: Жесткий.
10: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
1: Реклама.
12: В Израиле 6 часов вечера.
13: Мы бодры, веселы.
14: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
15: Весели.
14: Молодец, понял.
0: Шавуа Тов на Первом радио.

Ну, скорее не Dangerous, а Attention, Attention, дорогие мои, внимание, внимание. Программа Шаводов продолжается, не так уж много до ее завершения по меркам существования Вселенной. По меркам существования Вселенной, так вообще тут ничего не осталось. Пыль, даже и пылинки, наверное. Ох, какие сравнения, да? Ну, ладно, попроще. 18.04 и до 8 вечера программа Шаводов в эфире Первого радио. У микрофона Сава. И мы слушаем хорошую музыку для того, чтобы зарядиться или расслабиться, кому как больше хочется, и в любом случае настроиться на следующую неделю. Рабочая, трудовая, у кого-то может быть выходная, отпускная. Опять же, все по-разному. Что бы и как ни было, пусть это будет вам в удовольствие. Но музыка, надеюсь, это удовольствие расширяет до каких-то безграничных параметров, что ли так. Лето у виска. Да, лето не за горами. Мои рассуждения об этом тоже случались. Все вы можете слушать, я опять же напоминаю, у нас сохраняются записи в нашем приложении официальном для ваших гаджетов, мобильных устройств и на нашем официальном сайте. Так вот, да, лето совсем скоро уже наступит, так что и к нему тоже подготавливаемся. Лето у виска, группа «Две Маши».

глаза, представляй нас в паре. Проводи руками по соленой воде. Не грусти, я всегда иду к тебе.

И запомнить, и да, и хорошо, когда есть что вспомнить потом, да, «Танцы под луной». Ох, как это прекрасно. Ну, по крайней мере, то, что показывает нам кинематограф, это всегда красиво. Под луной, море, вот эта романтика. А на самом деле песок, а потом иди мойся, доставай его отовсюду, да. Особенно, если ты додумался в обуви на пляж прийти. Ну, ладно, так, окей. Опять же, оставляю всякие там размышления и стараюсь не ударяться в философию, как-никак. Выходной день, он создан для того, чтобы просто расслабляться, чтобы просто слушать хорошую музыку на первом радио. Адам Ламберт, «What do you want from me?»

0: Шаву Атолл! Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушка, вход свободный.
2: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози.
3: Реклама.
4: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Реклама.
0: Шавуа Тов!

Jonas Brothers, Love Me to Heaven, друзья мои, подумайте вот на секундочку, кого бы вы прямо сейчас хотели бы обнять? Ну, из тех вот, кого, наверное, нет рядышком, а? Вот, да, понятное дело, если рядом кот, когда взял и обнял. Или собака, например. Но это про братьев наших меньших. Конечно же, я про родных, близких, приятных сердцу людей. Подумали? Так вот, под следующую песню, может быть, позвоните, если есть вот такая возможность. Лишний раз не будет лишним. Вот, конечно же. Песня называется «Обними» в исполнении «Лирик».

0: Шавуа Тов на Первом радио. Белая
1: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
5: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
7: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
8: События военные могут начать идти на спад.
9: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
10: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
5: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
10: В прямом эфире с трансляцией.
4: Реклама.
11: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
12: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
13: Лена, ну какая машина?
14: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
13: Все ясно, внутри. Надо брать.
5: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
4: Реклама.
0: Шавуа Тов!

А, друзья, да, вот и еще один музыкальный отрезок пройден. Ну и надеюсь, что он не превратился для вас в музыкальную вечность. В это понятие я вкладываю какой-то такой немножко отрицательный момент. Что такое музыкальная вечность? Когда ты слушаешь, и оно тянется, тянется, и хочется, ой, ну давай быстрее. А может следующее, А вот когда это все быстро, на моменте, и хочется повторить, это вот по кайфу. Так вот, побольше вам вот этого по кайфу. Мы встретимся с вами в следующем часе до 8 вечера. Программа «Шоу Отов» на Первом радио. Напомню, у микрофона Сава. Желаю вам прекрасного. Да-да-да, уже вечера, хоть и солнце не спряталось к горизонтам, еще достаточно светло на улице. Но в скорейшем будущем это уже произойдет. Если я не ошибаюсь, в 19.30 плюс-минус закат солнца. Ну и, соответственно, через там 40-50 минут плюс-минус и выход шаббата. Может и ваш выход из дома, кто его знает. Так, под занавес этого часа мы послушаем о приколиста Васю Обломова с песней «Магадан». Еду, ну, куда-то кто-то доедет.

бобра. Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про гранитный камушек в груди. Мужики заказывают владимирский централ. Однажды один мне ее 10 раз подряд заказал. Как бы я ни смотрел, работа не фонтан. То ли дело у моего друга-пианиста, начальник Горонян. Вообще я с высшим музыкальным образованием. Родители хорошо занимались моим воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или лапухом быть, или двор мести. Программа типичная, не дать не взять. И каждый день кто-нибудь нажирается и начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист, я решил запеть свои песни, ведь я голосист. Сочинил песню, пою ее иногда для местных армян. Песня про то, как вора закрыли.

Песня дерьмо, конечно, но местным нравится. Говорят, у меня талант, и я должен прославиться. Уже толпы на входе в кафе у бобра. Все ждут мою персону, все меня встречают на ура. Хозяин бобра доволен, бабки текут рекой. Уволил сессионную певицу, повысил мне ставку. Ты, говорит, только Вася, пой, Вася, пой. Мою песню мы начали продавать в рингтонах. На концерты приходят люди в погонах. Над Черноморским побережьем звучит Магадан.

0: одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе.
1: О, пацаны, а чё? Да не ссы. Отличная песня. АМ, а дальше как? Вот есть же нормальные песни, не то что это голубизна по ящику каждый день. Да, охрененная песня, Магадан. Магадан.
2: Шавуатов на Первом радио.
3: Вопросы бывают простые.
4: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
3: Серьезные.
4: Почем опиум для народа?
3: Бестактные.
4: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
3: Большие.
4: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
3: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
5: с Марком Кричевским.
4: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
3: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
4: Операцию я беру на себя.
5: Реклама.
6: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим, завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама.
9: В Израиле 7 часов вечера.
10: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
11: Весели.
10: Молодец, понял.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
2: Шавуатов на Первом радио.

Строе на старте этого часа, на секундочку, завершающего часа программы Шавотов на Первом радио. Ну, сегодняшним днем, конечно же, сегодняшней субботой, 19.04 у микрофона Сава. Прекрасного вам вечера, уютного, спокойного, а может быть, наоборот, драйвового, так, чтобы вот душа развернулась. Ну, у нас и на тот, и на другой случай, и на третий, и на четвертый, и на пятый случай. На все случаи у нас есть подходящая музыка, подходящая песня, которую мы с вами слушаем, благодаря которым впоследствии заряжаемся и настраиваемся. На что? Ну, я по традиции говорю на предстоящую неделю, а вы, может быть, на что-то и свое. Так, поддерживаем тонус позитива и далее no exit, нет выхода. Вот здесь я не согласен, есть выход. Нету, прорубим. Но песня от Макса Барских.

Как всегда, да, сильно и модно от Макса Барских. Выхода нет, но Exit. Так, что же в ближайшее время вас ожидает? Конечно, но я не этот, который сейчас. Это откроются чакры и не пифия из «Матрицы». Я могу только вот в музыкальном плане вам, исходя из собственноручно составленного плейлиста, сказать, что вы услышите Кайго и Imagine Dragons. Перед этим появится Эд Ширан. А прямо сейчас у нас группа «Инь-Ян» с песней «Камикадзе».

0: שבוע טוב.
1: Начальник, свиданку давай, мочи нет.
2: Завтра.
1: Ты чё в натуре, душа пи...

Итак, группа «Виагра» и «Не вернусь». Хорошо, спасибо огромное. Да, 19:30, на секундочку. Ровно полчаса остается у нас до завершения программы. Шавуотов, друзья мои. Хорошего вам вечера, спокойного. Вот самое главное для нас, это, конечно же, спокойствие. Немножко так, наверное, передыхаем мы от новостной ленты. Да, она присутствует, не в малом количестве, но все равно не в тех объемах, как было совсем-совсем недавно. И, надеюсь, дело движется к улучшению. Так, ну а у нас дело движется к следующему треку от Евы Польной. И это «Последний раз». Ну, в смысле, называется так трек.

0: Шаву Атов.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Шавуа Тов!
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.

Одна из любимейших групп, группа Queen и, конечно же, несравненный Фредди Меркьюри. Так, друзья мои, 19.47, все меньше и меньше времени остается до финиша программы Шавуотов на этой неделе. Да, на следующей будет новая программа, но пока мы успеваем еще несколько треков послушать, поэтому перехожу от слов к делу и предлагаю вам продолжить этот вечер вместе с Мари Краймбери и ее относительно, ну, свежим, не скажу, что с пылу жару, но достаточно недавно испеченным хитом песни. Ну, пока, наверное, да, до хита так себе не дотягивает. Но вот новая песня, новый трек. Давай не ждать.

0: Скажите мне, я хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

Группа «Мохито» про качели. Да, вся наша жизнь качели, и вот далеко ходить не надо. Наступает, вот-вот наступает уже новая неделя, да, рабочая, трудовая, завтра ем решен. И что, и начнутся эти качели? На работу домой, на работу домой, туда-сюда, обратно. Вот вам самый яркий, наверное, пример. Так, ну, шутки в сторону, дорогие мои. Прекрасным образом мы провели время программ Шавуато в последние 5 часов. Да, правильно же я? Ну, надеюсь, да, правильно посчитал. 19.54 через несколько... Да, 19.55 ровно. Можете сверять свои часы. Программа завершается. Мы послушаем еще один трек. Ну, а я пожелаю, мне остается пожелать вам прекрасного этого вечера. Спокойного, уютного, семейного. Может, если кому-то хочется повеселее, пожарче, то, конечно же, огромное количество подобного рода заведений или просто сходить в гости, выбирать уже вам. Все это время с вами был Сава. Оставляю вас вместе с Кожевниковой Анастасией. Песня называется «Любить тебя». Да, вот, кстати, любите своих родных и близких. Не забывайте об этом. Прекрасное чувство любовь. Пусть оно всегда будет с вами. Пусть оно всегда будет в ваших сердцах. Я также всех люблю. Всех обнял. Пока-пока.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла.

0: Вытащив из памяти один только миг. Есть одно название — это любовь.
1: I just wanna let

Let me get fucked up, and I'll do whatever you want.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
2: Если это не любовь,

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».

здесь веками. Мне жаль, что мы снова не сядем на поезд, который пройдет часовой этот пояс, по стрелке которую тянет на полюс, что не отразит в том купе вечеринку окно, где все время меняют картинку.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. Kids!

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

0: 89.1 FM. Первое радио.
1: You're on your own, kid.
2: You are.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.